В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Там, где магнитные поля, где лиловая земля, я летаю. Я летаю. Там бьют в глаза небесный свет, нереальный светомет. Я мечтаю. Я мечтаю. И в малиновых очках, и вижу небо в облачках, забываю.

сказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, ну, скажем так, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте-ка все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки: выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шарканье – это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля — дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте, поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж!
1: Доброе-доброе солнечное утро, Нововоронеж! И очень-очень теплое!
0: В студии радиопортал «Позитивный» Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: Всем и каждому желаем отличного настроения, ну и, конечно же, шикарного, прекрасного дня!

0: Реклама на радио «Портал».
1: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами, пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток, полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски, хачапури по-аджарски три сыра, хачапури с беконом и большой хачапури «Уалибах», в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: 39 минут восьмого на наших порталских. Спокойствие, не температура 39. Пока
8: точно, да.
7: Нормально, но в принципе к этому мы приближаемся. Классно, май, тепло, солнце, жара,
8: да, май, ура! Тепло, жара, но 39 на улице, это тоже, наверное, будет высоковато.
7: Высоковато.
8: Высоковато много.
7: Ну, тогда не повышаем градус. 06.05.26 на календаре. Опять красивые какие-то числа меня преследуют, даты.
8: А вчера нам никто не рассказал из нумерологов, чтобы нам было за этот
7: Значит,
8: день.
7: Они отсутствуют у нас, но в Воронеже. Да, есть астрологи, есть атомщики, водители есть,
8: нумерологов
7: врачи.
8: Нумерологов не замечено,
7: да.
8: Так, ну у нас есть уже привет, и с добрым утром нам пожелала Катюша. Доброе утро, Алексей и Лана.
7: Катя, тебе привет и доброе.
8: Огнедышащий тапок. Привет, радиопорталы Нововоронеж. Желаю отличной среды. И вам отличной среды.
7: Доброго утра.
8: Александр. Доброе утро, Лана. Доброе утро, Алексей. Укротителям привет. И кучу бабушек с полными ведрами навстречу.
7: Вот так, ну.
8: Приподнял, обнял, подбросил. Но, видимо, ему уже попадали женщины с пустыми ведрами. Видимо, он верит в приметы. Правильно, пустые ведра. Потому что куда сегодня все отправились?
7: Куда?
8: А кто не на работе, куда? На свои дачные участки и огороды.
7: Ну, а в ведро-то можно что-нибудь положить? Ну, кошелек, я не знаю, ключи.
8: Александр, наверняка ведро используется как дамская сумочка. Там на дне лежат ключи от дачи, ключи от квартиры, кошелек, пакетик, потому что потом она за продуктами зайдет. Все нормально, не переживайте.
7: Ну вот видишь, ты опять бизнес-идею подкидываешь для Баленсиага. Они же вот сейчас делают вот сумку из ведра и пожалуйста.
8: Блин, да что ж
7: такое? Они любят вот это вот, то челночные сумки, то что-то там какие-то рваные сапоги. Ну,
8: да,
7: а теперь
8: да, да.
7: Вот
8: что ж такое? Вот,
7: сумка,
8: вот вечно
7: ведро.
8: Мимо нас, мы все другим рассказываем, что нужно сделать. Вот широкая русская душа, она, понимаешь, так всегда было. Ведь есть же история о том, как в газете «Труд» раньше, сзади, по-моему, заметочки были, ну, а-ля лайфхак, как сейчас это называем. А другие товарищи из Японии взяли это там и запатентовали, из Китая взяли и запатентовали. А все это наши русские кулибины. Либины придумали.
7: Вот так вот. Нечего всем рассказывать бесплатно.
8: Да, совершенно верно.
7: Друзья, партнер «Разбудильника» сегодня – павильон «Чебурекми». Любителям вкусно покушать посвящается. Ваш любимый павильон «Чебурекми» – да, тот самый, на рынке, напротив «Победы-3» – радует нас классным вкусным предложением. Два вида пиццы – пицца карбонара. В ее составе бекон, который тает во рту, нежнейший сливочный сыр – и итальянская классика сыр моцарелла. Для гурманов павильон «Чебурекми» приготовил эксклюзив – пицца с белыми грибами. Настоящие белые грибы, изысканный сливочный сыр, сыр моцарелла и пикантная нотка – сыр горгонзола. Спешите попробовать новинки от павильона «Чебурекми». Два вида пиццы с невероятно вкусными и эксклюзивными начинками. Павильон «Чебурекми» – добро пожаловать за наслаждением. Приобрести пиццу можно только на доставку и по предзаказу по телефону 8 920 216-67-85.
8: Ой, я очень ждала, когда ты скажешь «горгонзола». Ну, так мне нравится, ребят, как он произносит.
7: Ну и на вкус прикольно. Ну что, дорогие друзья, сегодня давайте пофантазируем, как и, собственно, всегда.
8: Как и каждый день.
7: Да, каждое утро у нас здесь фантазии.
8: Ну, правильно, мы сами должны просыпаться, и мозг наш должен просыпаться. А он да. Когда? Когда мы начинаем думать и фантазировать?
7: Активная деятельность. Итак, давайте представим, что у нас в Нововоронеже появилась новая улица.
8: Давайте.
7: Может,
8: а
7: такое
8: где?
7: Быть?
8: А может быть, в район так придумаем?
7: Ну,
8: где
7: давай,
8: она?
7: Где-нибудь она? В районе туда, в северном.
8: Туда. Расширяем. В районе туда.
7: Расширяем границы наши в сторону Каменной Верховки, в сторону Воронежа.
8: Знаешь, как остановка где-то там будет, где-то здесь. Так и это туда. Улица у нас где-то там.
7: Где-то там.
8: Где-то там, да.
7: Туда-сюда.
8: Это район такой, да, где-то там. А как улицу мы назовем, друзья? Давайте интересные какие-нибудь ваши версии.
7: 839-405-49-45. Все верно, ты говоришь, мессенджер Макс, СМС. Название новой, Нововоронежской улицы. Друзья, за самое оригинальное и позитивное название будет подарок от павильона «Чебурекми». Сегодня это пицца как раз с сыром горгонзола и белыми грибами. Ждем ваше сообщение.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну. Вместе с Радиопортал.
2: А у нас зазвонил телефон. Кто говорит? Алло, доброе утро.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
3: Меня зовут Данила.
2: Данила.
4: Очень приятно.
2: Приятно. Рассказывай, как дела, чем занимаешься?
3: Я сейчас иду в школу.
2: Идешь сам, пешком, один?
3: Ну, меня папа довез до школы, я сейчас...
2: Приближаешься
4: уже к зданию. К порожкам школы, да?
2: А в какой школе учишься?
3: Во второй,
2: здорово. Мы тут сегодня, Данил, разговариваем на тему, как бы новую улицу в Нововоронеже назвать. У тебя какие мысли? Идеи есть?
3: Ну, у меня есть идея Петропавловская улица.
2: Улица Петропавловская?
3: Да.
2: Вот так, а как почему? Интересно.
4: Как интересно, да.
3: Ну, у меня дедушка Петр.
4: Угу. И Павел, наверное, кто-то есть в семье, да?
3: Или... Ну да, прадед.
2: Прадед,
4: ух,
2: Павел,
4: ты, дед какой Петр. Какой вообще молодец,
2: ну,
4: увековечить.
2: Вот как по мне, можно уже заканчивать и программу, и тему.
4: По-моему, это у нас уже победитель.
2: Круто, круто, Данил. Ну, кому будут приветы?
3: Моему папе Сереже и маме Евгении Поляцкой.
2: Отлично. Еще кому-то будут приветы? Друзьям, может быть, одноклассникам?
4: Там рядышком кто-то с тобой есть, товарищи?
3: Ну, Демиду однокласснику. И все.
2: Слушай, ну если ты у нас сегодня вдруг победишь, мы обязательно с тобой свяжемся и расскажем, как и где забрать твой подарок. Ты молодец, идея классная. Хорошего дня и отличных оценок тебе. Счастливо, пока.
3: Хорошо. Пока.
2: Пока. Вот так.
4: Какие у нас замечательные дети.
2: Да, вот оттуда у нас такие классные, гениальные сообщения. Вот, родители
4: вот
2: пишут,
4: честно,
2: дети.
4: Вот честно, первая мысль была такая, думаю, ну, может быть, кто-то не в Петропавловке живет, правильно, да, это не так далеко, и бабушка, дедушка кто-то. А тут вот имена своих дедушек и прадедов.
2: Ну, прям, дедушка прям... Петр. Прадед Павел.
4: Прям вообще здорово.
2: И Данил предлагает назвать в Нововоронеже улицу Петропавловская. Ну, я думаю, надо какого-то... Это хорошая идея у Дани, да? А, взять нововоронежского героя какого-то, вот чтобы в честь него назвать улицу. Ну, например, проспект Ланы Вершининой. Как тебе такое?
4: Отличный, да. Мы переименуем улицу Космонавтов. Мы не будем новую улицу называть. Уже существующую.
2: Нет, ну надо новую. Надо новую.
4: Ну, чтобы проспект, она должна отвечать всем требованиям проспекта.
2: Ну ладно, ты не мудри. Улица, ладно, что не будет. Отменяется Лана Вершинина, улица.
4: Ой, слушай, как здорово Александр-то написал. Можно я уже зачитаю?
2: Конечно.
4: Портальный район. Улица Большая Никитинская, переулок Вершининой.
2: О, вот это тоже гениально.
4: А у него туда будут клиенты вот часто вызывать такси. Туда-сюда. Вам куда? На Большую Никитинскую. Туда-сюда.
2: Ну, тогда гимн напрашивается. Укротители драконов.
4: Да, доброе утро, укротители драконов.
2: Доброе, парни, привет.
5: Остался бы здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда, сюда, туда,

0: Срочное сообщение у нас прилетело от Марии.
1: Мария пишет: «Доброе утро, мы сегодня опаздываем в школу. Соня забыла лабораторную по биологии. Пожелайте обойтись без двойки. Девчонки, пусть у вас все будет хорошо, чтоб мама не переживала, и Соня все пройдет отлично».
0: Соня, успехов, но а мама Мария вот так: «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой». Мне кажется, сейчас такие звуки произносит.
1: Возможно.
0: Это надо обратиться к укротителям драконов. Они и туда, и сюда свозят, да?
1: Помогите, да, помогите. Ну, правда,
0: наверное, туда-сюда двойной тариф обойдется.
1: Не знаю.
0: Но зато лабораторную можно.
1: Зато без двойки. Знаешь, как ее исправлять? Потому что май месяц, нельзя уже двойки хватать. Заканчиваем школу, да, уже вообще.
0: Никаких двоек.
2: Ты куда?

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски 3 сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Отбрось все заботы, прием не включи. Музыку слушай и не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ладно, Вершинина и Алексей Никитин.
7: А вот название новой Нововоронежской улицы, друзья, не бесплатно вам нужно сегодня придумать. У нас для вас подарок, эксклюзивно. Вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола.
8: А я хочу быстренько успеть прочесть сообщение от пухлого кролика. Они все время пишут, девчонки, поздно. Ну, мама с пухлым кроликом мчат в школу. И она, они передают привет маме, папе, одноклассницам. 3 минуты до начала урока. Я надеюсь, что наш пухлый кролик услышал свое сообщение.
7: Ну вот всегда мы с запозданием читаем.
8: Нет, нужно начинать. Не с запозданием, просто идет уже эта реклама, а пухлый кролик всегда опаздывает в школу. Мы это уже знаем.
7: Дети, не опаздывайте в школу, ну а взрослые, пишите нам, пишите в мессенджер Макс и в виде смс на номер 839-405-49-45. Сегодня у нас...
8: Ну, если, подожди, классная если взрослым тема. Писать, то взрослая написала, Светлана написала. Доброе утро, новая улица в честь Владимира Поварова, почему-то она так решила. Слушаю вас из Москвы, вы лучшие. А я поняла, какая Светлана это пишет, и хочу просто сказать еще раз. Светочка, все будет хорошо, не волнуйся, все будет только самым лучшим образом. Сейчас такая ситуация в жизни, которую ты просто должна пройти, но ты сильная, справишься и выйдешь из нее победителем. Я тебя... люблю и уважаю. Замечательный человек.
7: Огромный привет, ну и слова поддержки. Виктория нам пишет. Доброе утро. Улица «Песочные часы», предлагает Вика. Потому что вокруг песок, а время идет и идет.
8: Ого, какая философия. Философский переулок будет все. А Олег пишет. Эра ВВР или реакторная.
7: Вот, улица реакторная. Ну, вообще, в честь кого-то можно назвать улицу, в честь чего-то, да, в честь какого-то события, в честь праздника можно назвать?
8: Можно, конечно. А вот Жанна пишет, добрый день, улица Мирная. То есть по этой улице можно пройтись спокойно, и ничего тебе не будет, никто тебя не тронет.
7: А можно подумать, по космонавтов навтыкают тебе по полной программе, да?
8: Не знаю, но мне вспоминается сейчас резко песня одного исполнителя «Я живу на воях, мне, поверь, не видно страх».
7: Так. И там вот опасно было гулять.
8: Да, мне к любимой не пройти, могут встретить
7: ну,
8: на пути.
7: Раньше, как мне рассказывали, вот... Отцы, да, так и было. Если ты живешь, допустим, в Медвежьем углу, да, или на Космонавтов, попробуй на БАМ сходи. Там Семнаха, там Бамовский, там... Ну что, друзья, через несколько минут...
8: Район на район, да?
7: Да, мы вернемся к микрофону, мы продолжим придумывать название для новой улицы Нового Воронежа. 839-405-49-45 на кону. Вкуснейшая пицца от павильона Чебурекми. Ну вот тебе и песня та, которая... о том, о чем ты говорила.

0: Пока мы наслаждались песней местной от «Сектор Газа», но в Воронеже 8.01 наступило.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия сохраняет убежденность в том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, заявил посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов. Россия полностью осознает последствия ядерной войны, сохраняет убежденность в том, что она никогда не должна быть развязана. В целях недопущения конфликта с применением ядерного оружия Россия инициировала принятие совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны, сказал Белоусов. И также он отметил, что Москва обеспокоена тем фактом, что страны ядерной тройки отходят от закрепленных пониманий и договоренностей. Это создает опасность прямой военной конфронтации между ядерными державами. Они полностью дискредитируют свои показные рассуждения о важности снижения стратегических рисков, добавил Белоусов. Глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили накануне международную повестку и отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двухсторонних контактов. Как сообщается на сайте российского МИДа, телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся во вторник. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двухсторонних контактов. Данные о стаже и заработке в социальном фонде не всегда точные. Ошибки ведут к занижению пенсии. О том, как это исправить, рассказал профессор НИУ Высшей школы экономики Вадим Виноградов. Сначала нужно получить выписку из лицевого счета на госуслугах или сайте социального фонда и сверить ее с трудовой книжкой. Проверьте, учтен ли советский стаж, периоды ухода за детьми, нет ли пропусков. При расхождениях обращайтесь в клиентскую службу социального фонда с заявлением и подтверждающими документами, советует профессор. Если фонд ошибся, перерасчет сделают с момента назначения пенсии, без ограничения срока. При отказе или несогласии с результатом можно требовать копию расчета, а затем обращаться в прокуратуру или суд. Практика показывает, что суды почти всегда встают на сторону пенсионеров при наличии документов. Мошенники в преддверии майских праздников предлагают фальшивые путевки и билеты на праздничные мероприятия, рассказали в ассоциации юристов. Аферисты создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы туроператоров, авиакомпаний или магазинов, где предлагают якобы горящие предложения. Однако после оплаты покупатель либо не получает товар или услугу, либо сталкивается с отказом в возврате средств под предлогом технических неполадок. Также аферисты рассылают смс или электронные письма с просьбой подтвердить данные карты для получения якобы положенных выплат или бонусов к празднику. Курс доллара 75.34, курс евро 88.34. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро всем настроившимся на самую теплую и позитивную волну «Радиопортал».
1: Всем и каждому желаем фантастически удачной и 100% успешной весенней среды. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе!

0: А сейчас пора просыпаться.
1: Разбудильник.
0: Мега креативим мы здесь, друзья.
2: Вообще, да.
0: На позитиве, в отличном настроении, чего и вам желаем. Мы — это Алексей Никитин, Лана Вершинина. Ну и, конечно же, ваши приветы, поздравления и сообщения. Есть поздравления у нас, по-моему.
2: Есть поздравления. Евгения пишет: радиопортал, привет. Хочу поздравить свою подругу с днем рождения, Анну Першину. Я ее очень люблю. Пусть у нее в жизни будет так, как она захочет. Улыбайся, смейся, и мы вместе с тобой. Твоя любимая Памела. Спасибо, радиопортал. Встретимся в Монако. А это сейчас... мы в Монако поедем,
0: у нас здесь
2: или с Анной поедем?
0: Все в округе у нас здесь. Голландия на правом берегу Дона. Монако — это в районе Сторожевого. Тут все это... местные названия.
2: Нет, Голландию я уже знаю. Мне рассказали где-то год назад, я только узнала про Голландию. А Монако не знала. Думаю, зачем мне солнце в Монако, если у меня в Нововоронеже все прекрасно.
0: Как котенок сует для Целезюкова. Да, откуда здесь африканские названия? В Воронеже.
2: Но если вы котенок и вас зовут Василием, то лучше,
0: чем
2: Воронеж.
0: А если вы Памела?
2: Андерсон, сказочник. Так, а я хотела сказать, а теперь пора спать. Я говорю, ты сказал не спать. Быстренько скажу. А в Шанхае состоялся конкурс по состязанию по сну. Ты так бы участвовал в таком. Приз был, ну, на русские деньги 33 тысячи рублей. Участникам поставили кровати прямо в лесу и предложили поспать 7 часов подряд.
0: Да это вообще
2: да
0: что?
2: Да вообще
0: это?
2: Легкотня, да? Как раньше в детстве
0: ну,
2: говорили.
0: Ну какие-то ограничения, условия
2: и
0: были.
2: Было использование телефонов, общение и вставание были запрещены. То есть даже поход в туалет приводил к автоматическому исключению из конкурса. Качество сна контролировали с помощью датчиков, отслеживали пульс, дыхание, движение глаз. И дополнительный приз вручался за самое быстрое засыпание. Главный выигрыш, да, 3000 юаней. Более 400 человек выразили желание принять участие в этом конкурсе.
0: Ну подожди, а как же все-таки в туалет?
2: Ну что ты, 7 часов не поспишь... Поспишь нормально,
0: ну,
2: все,
0: хорошо.
2: кремень. Я бы вот выиграла этот конкурс, можно и 12 часов, и по скоростному засыпанию тоже. Вот если голову научиться отключать и не думать, что в течение дня произошло, правда, друзья, ведь у вас так же? И ничего на ВБ не заказывать, девчонки, закрыть телефон и лечь спать. Ладно, сегодня мы генерируем название новых улиц.
0: Да, новая улица у нас появилась в Нововоронеже, но это в наших фантазиях.
2: В наших фантазиях,
0: а как ее назвать, друзья? И самое главное, ну почему? Почему именно так? За самое оригинальное и позитивное сообщение будет подарок от павильона «Чебурекми». Эксклюзивная вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола.
2: Ну, у нас тут пока без объяснений. Светлана написала: улица ядерного атома.
0: Ну, здесь и так все понятно.
2: Да, да, что-то объяснять-то, что непонятно-то. Михаил пишет: доброе утро, Алексей, Лана. А улица Пекарей-Чебурекарей.
0: Пекарей-Чебурекарей.
2: Ну, наверное, понятно, потому что сегодня приз будет у нас — пицца от Чебурекми.
0: Да, есть сообщение от Олеси. Доброе утро, наши хорошие, пишет Олеся. Олеся, тебе привет и доброе. Ну, здесь вот Олеся нам рассказывает о том, что не кролик-то в школу постоянно опаздывает, а у матери вечно куча дел с утра.
2: А кролик-то молодец. А я сейчас вспомнила, Алиса в «Стране чудес». Там тоже кролик опаздывал, помнишь, часами бегал такой. Ну, ладно. Мы маме скажем, чтобы она старалась, не опаздывала. Да, это же очень хорошая привычка — приходить вовремя. У нас кролик молодец.
0: Ирина нам пишет: доброе утро, радиопортал. Ирина, и вам доброе.
2: Доброе.
0: А я бы назвала переулок Веселый в честь своих родителей — Веселова Александра Петровича и мамы Веселовой Любови Николаевны. Вот классно.
2: Тоже
0: переулок Веселый.
2: И все там жители такие же будут. А мне кажется, что драконы сегодня очень сильно заняты, потому что они должны быть самые активные участники сегодня. Это люди, которые знают все улицы города.
0: Где находится?
2: И
0: как
2: причем
0: находится?
2: Дома с номерами, да.
0: Ну вот здесь у нас кто-то предлагал в честь Поварова назвать Владимира, да?
2: Да.
0: А кто? Светлана,
2: да,
0: писала.
2: Да, Светлана, да.
0: Ну так же у нас вроде бы как в народе есть Поваровка, да?
2: Есть, есть.
0: Ну, а где находится?
2: В Северном районе. Это вообще микрорайон Акация. Или, по-моему, как там... Не, не микрорайон. Ну, в общем, я знаю, что там акация, название. Но мало кто знает. А вот скажи, Поваровка, весь город знает, куда отправляться.
0: Отлично, друзья. Сегодня мы придумываем название для новой улицы. Вот мы представили, появилась у нас новая улица. Как ее назвать и почему? 8-3-9-405-49-45. Сюда присылайте свои сообщения. Ну, за самое эксклюзивное будет подарок от павильона «Чебурекми».

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
6: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в среду, 6 мая.
9: Овны, не спешите с выводами. Сегодня детали решают все. Присмотритесь внимательнее.
8: Тельцы, маленький шаг сегодня приведет к большому результату завтра. Главное начать.
9: Близнецы, неожиданная новость изменит ваши планы к лучшему. Будьте готовы к поворотам.
8: Раки, день подходит для восстановления сил. Позвольте себе немного тишины и покоя.
9: Львы, ваше слово сегодня имеет вес. Используйте его мудро.

0: Разбудильник.
1: Что-то гремит микрофон. Лан, ты это что, зарядку делала?
2: Да, да, а какая песня была классная. Девочка меняет свое мнение, как свои платьица. Вот так раз, левой, левой, раз, два, три.
1: Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы придумываем название для новой улицы. Ну вот мы так пофантазировали, придумали, подумали. Появилась новая улица, как ее назвать. Свои варианты и версии уже вы присылаете, да?
2: Да, Сергей нам прислал. Алексей и Лана, можно улицу назвать Овечья или Баранья.
1: Так интересно, кто бы там проживал?
2: Житель Овечьей улицы.
1: Ну, все-таки надо что-то такое, нововоронежское.
2: Нет, я все-таки очень жду от драконов, но наверняка есть какие-то локальные мимасики, кроме вот этого Монако и... Опять забыл.
1: Голландия.
2: Голландии. Просто я жила в Пермском крае, и там есть Лысьва, ну, Лысинский комбинат. Раньше в Советском Союзе был известный там чулочно-носочные изделия по всему Союзу.

0: Союза продавались. Ну, в общем, это не важно. Но Лысьву жители зовут Лысь-Вегас.
1: Вот.
0: Ты откуда?
1: Вот, вот,
0: из Лысь-Вегаса.
1: А у нас Поле чудес, пожалуйста, тебе.
0: Да, Поле чудес.
1: Классный район.
0: Да, а у них улицы с очень красивыми названиями. Ребят, кто живет на Поле чудес, расскажите нам, пожалуйста, историю, потому что я не житель Поле чудес, могу наврать, а мне бы этого не хотелось делать на радио. Как у вас так получилось, что у вас такие красивые названия улиц? Как вы выбирали?
1: Там Сиреневый бульвар.
0: Да, да,
1: есть.
0: Там есть какая-то такая красивая очень легенда. Совершенно верно.
1: Ну, не знаю, может быть, и никто уже не знает, почему так.
0: Да, ну,
1: мне буквально вчера рассказывали, кстати, водитель такси, тоже из драконов, рассказывал о том, что на Полубяновке, да, вот Полубяновка, все знают у нас, есть такой СНТ «Русь» и есть СНТ «Росинка». Вот не помню, по-моему, в СНТ «Русь» нужно было из цифровизации, вот это там 322-й дом, 351-й дом, 17-я улица, нужно было придумать название улиц. Они придумали улица Полубяновская в СНТ «Русь». Классное название, все вроде бы логично, и номера домов есть, но есть одно «но». На Поле чудес тоже есть улица Полубяновская. Это все утверждается, и когда приходит заказ водителю в такси, улица Полубяновская, ну, допустим, дом 10. А куда ехать? На Поле чудес или в СНТ «Русь»? Вроде бы как бы рядом, но возникают вопросы.
0: Не то пальто, да, получается.
1: Поэтому вроде надо как-то, я считаю, креативнее к этому вопросу
0: подходить. Вот в Колодезной, сейчас мне написали, что нас сейчас слушают в Колодезной, на улице Спутник. Да, у них какой-то там спутник 1, спутник 2, по-моему. Людмила, напиши, пожалуйста, срочно, сколько там спутников космических, кого
1: там
0: они сопровождают.
1: Есть рядом район Хмель, я знаю. Вот,
0: район Хмель?
1: Это напротив, через дорогу, да, не доезжает до Сундучка. А спутник 1 и 2...
0: Подожди, Сундучок, у нас остановка в городе.
1: Это в Колодезной, а еще и у нас
0: вот,
1: есть
0: вот
1: Сундучок.
0: Вот видишь, какие мы с тобой таксисты. Мы оба ждали, я у аптеки, а я в кино искала вас.
1: Еще из студии не уберешь вот эти вот древние книги, то у нас тоже тут будет бабушкин сундучок.
0: Заберу, не переживай, заберу, не пугайте. Алексей, да, книжки очень пугают, там столько много знаний, он боится, что я в его голову их захочу вложить.
1: Нет, я не понимаю просто, а зачем сейчас в современном мире... Словарь? Это что такое у тебя?
0: Великого русского живого языка.
1: В книге. Ну, интернет сейчас есть. Алиска все подскажет, и все в телефоне.
0: А интернет никогда тебе не врет, да? А 100%. Ты знаешь, как раньше печатались книги?
1: Как?
0: Потом редакторы смотрели, потом мы исправляли. Иногда в книжке лежала такая маленькая бумажечка и написано, когда тираж уже, ну, слишком дорого, видимо, переиздавать было, что на такой-то страничке вот такая вот ошибочка. Все проверяли, все знали. А теперь мы открываем интернет, вот читаем какой-нибудь там фейк и выдаем это за настоящее, за действительность.
1: Ну, зато фантазируем.
0: Юля
1: нам пишет.
0: Фантазируем.
1: Привет, пишет Юля. Привет, Юля, и тебе. Улица Жизни. Проспект Счастья. Атомный бульвар. Улица Любимых. И улица Нововоронежцев. Вот такие версии у Юли.
0: Здорово.
1: Ну, классно.
0: У Сергея версии. Можно назвать улицу Сергея.
1: Так.
0: Ну, чья? Сергея. А можно назвать очень красиво. Цветочная.
1: Вот. Красивым названием мы подошли. Ну как же без песни Антонова? Я забыл о ней. Лана Вершина напомнила мне.
0: Ну так я ж с танцплощадки 70-х прихожу сюда всегда.
2: Есть улицы целые.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Камень на Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Отбрось все заботы, прием не включи. Музыку слушай и не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ладно, Вершинина и Алексей Никитин.
5: Слушай, Лёша, я когда в детстве стихи Маршака мне мама читала, я все время думала, ну почему у нас улица Космонавтов, где стоит бассейн? Она же должна быть бассейная. Помнишь,
6: да.
5: Вот такой рассеянный с улицы бассейной. Ну вот почему я была уверена, думаю, ну она же так и должна называться. Вот бассейн, вот улица бассейная.
6: Если школа, улица школьная.
5: Да, улица школьная, логика железная.
6: А если пятерочка, улица Пятеричинская.
5: Улица Пятачка. В Пятачок.
6: Вот.
5: Переулок Пятачка.
6: Отлично.
5: Вот, а почему это стихотворение еще пришло на ум, да, там сначала одна идея, это как улицу назвать, а недавно прочитала, есть такое понятие, как спунеризм. Вот когда ты, допустим, говоришь...
6: Это не матом?
5: Нет, это не матом. Нет, это не матом. Это был такой философ английский Уильям Спунер. И он любил оговорки. Вот когда мы говорим там «барабанная перепонка», «перепонная барабанка».
6: Угу.
5: А оказывается, самый знаменитый спунеризм у нас в Советском Союзе как раз и был в этом стихотворении, когда... Ты же помнишь историю, да, человека рассеянного? У него все было не так. Он оделся не так, он побежал там в кассу.
6: Вместо шляпы на ходу он надел сковороду.
5: Умница. Вот, и когда он там побежал в кассу...
6: Как учительница прям.
5: Алеша, неси дневник.
6: Давай, еще.
5: Вот, покупать бутылку кваса, там еще что-то. И он же сел в поезд, да, который никуда не ехал, ему все надо было в Ленинград. И там он говорит, глубоко уважаемый, вагоноуважатый. Вагоноуважаемый, глубоко уважатый. Во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?
6: Так.
5: А вот это я не помнила. Я говорю, и это там приводился как пример. Вот этот знаменитый спунеризм. Думаю, ничего я в детстве не запомнила. Я запомнила, улица бассейная, я хожу мимо, а почему она космонавтов? Вот меня что возмущало.
6: А еще Петроп и Укрушка почему-то я вспомнил.
5: Да, Петроп и Укрушка, да.
6: Вот к улице Петропавловской мы вернулись, которую нам в самом начале посоветовал... Данил.
5: Ой, у Данила уже урок сейчас должен заканчиваться.
6: А он может, наверное, на перемене нас послушает?
5: Нет, у нас же 45 минут, да, урок идет?
6: Наверное.
5: Ничего не менялось. Ребят, ничего не менялось, мы так давно были в школе. Ой, Иван написал. Доброе утро. Доброе утро, Алексей и Лана. Доброе утро, Нововоронеж. И всем укротителям доброе утро. А почему бы не назвать улицу Капибару?
6: Так. Можно, можно
5: жители,
6: и нужно.
5: А жители как будут?
6: Капибарцы.
5: Капибарцы?
6: Да.
5: А девушка?
6: Капибарихи? Капибарихи. У нас звонок телефонный есть. Давай вот прямо сейчас примем. Алло?
7: Алло, это я, Данил.
6: Данил, ну как там в школе дела? Рассказывай. Классно, что ты нам позвонил.
7: Да, классно.
5: Данил, уроки...
7: Я русский язык прошел.
6: Русский язык, так. Что там узнал ты нового на русском языке?
7: Ну, мы сегодня учили, как ся, лица, или ся, вот это вот.
5: А, использование окончание. Мягкого знака, да? Что делать и
7: да.
5: Что сделал.
6: Ну, ты усвоил?
7: Да, усвоил.
5: Данил, а скажи, пожалуйста, сколько сейчас идет урок? 40 или 45 минут?
7: Что?
5: Урок сколько длится по времени сейчас? 40 минут или 45?
7: Ну, 45.
6: Ну, как и всегда, классически. 45, теперь 5 минут перемена, потом 10 минут и так и далее.
5: Ну, вот я смотрю, почему Данил нам в 43 минуты позвонил.
6: Ну, он уже ответил. Он смог отпроситься.
5: Отпроситься, что сделать с мягким знаком.
6: Хорошо, ты держи нас в курсе, Дань, что там вообще в школе происходит. А на перемене сейчас что делаете?
7: Да там...
6: Туда-сюда.
7: Друзьями.
6: Mm-hmm. И слушаешь радиопортал, да?
7: Ну да.
5: Дань, ну мы еще победителя пока не выбрали.
6: Да, ну слушай, давай выберем прямо сейчас.
5: Прямо сейчас?
6: Да, Даня, за активность.
5: Ну давай.
6: Данил, слушай, за активность, за классную версию, за Петропавловскую улицу.
5: За то, что
6: улицу.
5: Ты уважаешь, да, своих дедов. Старших дедов, да.
6: Мы даем тебе сегодня подарок. Не зря ты нам звонил, мы поздравляем тебя. Классно?
7: Что?
6: Ну ты победитель у нас сегодня, вот что.
5: Дань,
6: что,
5: ты что? Пиццу получаешь, пицца твоя.
6: Ты рад?
7: Есть!
6: Ну вот, да. Дошло. Вкусная пицца с белыми грибами и сыром горгонзола тебе достается. Нам нужно как-то связаться с твоими родителями. Ты давай трубку не клади, мы пообщаемся с тобой вне эфира. Выясним контакты твоих родителей, ну и объясним, как и где забрать пиццу. Хорошо?
7: А у меня сейчас урок, давайте через урок.
6: Давайте, мы свяжемся с тобой через урок. Обязательно.
7: У нас бассейн два урока просто идет.
6: Ну все, хорошо, решим вопрос обязательно. Красавчик.
7: Все, до свидания. До свидания.
5: Молодец, Данил.
6: Вот так, в школе, на переменах, раньше что делали? Баловались.
5: Ты видишь,
6: курили за
5: школой. Ребенок добытчик, домой обед добыл.
6: А здесь, пожалуйста, слушают радиопортал, да еще и да, вот по...
5: Вот, молодцы,
6: пиццу
5: какие дети, да, я говорю, да, представляешь, сегодня семья, я вас сегодня кормлю.
6: Красавчик, Даня, молодец, так держать, молодец. Ну и вот мы подвели итоги. Ну а почему бы нет, за активность, нет, за...
5: Все по-честному, я считаю, что у нас все по-честному.

0: Реклама на радиопортал.
1: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами, пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток, полный комплект работ по ремонту ПВХ-изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Без 7.9 на наших порталовских ходиках, а это значит, что на сегодня нам пора закругляться. Как всегда, сделаем это продуктивно и информативно. Расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня. 06.05.26. Вот так я подойду к этому. Итак, Международный день против диеты. Никакой диеты.
1: Никакой
0: сегодня.
1: Никакой диеты. Пиццы, шанишки, все вкусненькое.
0: Да, пиццу можно с белыми грибами, сыром горгонзола заказать, чебуреками, чебуреков подобрать себе. В общем, устроить читмил.
1: И переехать на улицу, как он Михаил сказал, пекари-чебурекари.
0: День напитков. Не написано каких, всяких разных, разнообразных. Какой твой самый любимый напиток?
1: У меня кофе. Что не спроси, всегда кофе.
0: А это вот
1: кофе.
0: Это вот в термокружке у тебя кофе?
1: Нет, кофе. К сожалению, нет.
0: Кофе. Какой-то интересный напиток.
1: Там что-то называлось компотом, но как чай заваривается. Mm-hmm. С боярышником причем. Компот с боярышником.
0: Лана Вершинина пьет с утра боярышник. Сенсация.
1: Внимание, внимание.
0: День признательности туристам сегодня отмечается. День встречи с белым рыцарем. Вот есть рыцарь на белом коне, да, всадник, а это белый рыцарь.
1: Я так думала, с белыми грибами.
0: Рыцарь с белыми грибами и сыром горгонзола.
1: Прекрасно.
0: Ну и все, именины празднуют сегодня.
1: Именины сегодня празднуют Анатолий, Афанасий,
0: да.
1: Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян. А женщины празднуют именины Александра, Валерия, София.
0: Всем вышеперечисленным. Слушай, ну вот, вот этот мем, да, Анатолий, вот сразу ассоциация вот только с ним. А ведь же можно спеть и Афанасий.
1: Можно.
0: И...
1: Валера.
0: Кто про что? Друзья, все, завершаем разбудильник на сегодня. Всем вам желаем позитива, нереально отличного настроения.
1: Прям мои слова сказал. Я хотел сказать, мы, я надеюсь, зарядили вас смехом, улыбками, весельем, чтобы так прошел день бодро и активно.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: «Атомная пятиминутка» на Радиопортал.
1: Доброе утро! В эфире новости атомной промышленности, в студии Алексей Никитин. «Росатом» выступил партнером проведения третьего всероссийского форума «Про город-2026». 23 и 24 апреля в Москве прошел третий всероссийский форум «Про город-2026». Мероприятие объединило более 3000 представителей власти, бизнеса, научной сферы и общественности. Одной из ключевых тем стала экологическая повестка. Партнером сессии, посвященной устойчивому развитию городов, стала ОНО «Энергия развития», которая входит в контур госкорпорации «Росатом». Генеральный директор организации Ольга Шкабардня отметила, что системный подход «Росатома» к вопросам экологии «Росатом» реализует принципы экологической ответственности не только через свою продуктовую линейку, но и через активное продвижение экологической культуры и экопредпринимательства в городах, присутствие организации атомной отрасли, а также через совместную работу с муниципалитетами. Также в ряде городов мы начали работу по внедрению муниципального экостандарта. Мы уверены, что только при плотном взаимодействии бизнеса, общественности и власти можно достичь существенных результатов, подчеркнула Ольга Шкабардня. Всего в деловой программе форума прошло 12 тематических сессий, затрагивающих комплексное развитие территорий, туризм, медиа и подготовку кадров. По итогам 2 дней эксперты выявили существующие проблемы, предложили конкретные шаги для их преодоления и обсудили лучшие практики. Машиностроители «Росатома» изготовили ключевое оборудование первого контура для всех 4 энергоблоков АЭС «Акую». На заводе «Атоммаш», который входит в машиностроительный дивизион «Росатома» в Ростовской области, завершили изготовление комплекта парогенераторов и внутрикорпусных устройств атомного реактора для 4-го энергоблока АЭС «Акую», которую «Росатом» строит в Турции. Это последняя партия основного оборудования в составе ядерной паропроизводящей установки станции, которую изготовили на предприятии. Всего российскими машиностроителями для АЭС «Акую» изготовлены 4 корпуса реактора ВВР-1200 новейшего поколения 3+, и 16 парогенераторов, по 4 на каждый энергоблок, с суммарным весом более 7000 тонн. Первая партия ключевого оборудования для реакторного зала станции была отправлена на стройплощадку еще в 2020 году. В настоящее время в первом энергоблоке ведется подготовка к ключевому предпусковому этапу холодно-горячей обкатки оборудования. Завершение изготовления значимой части основного оборудования для 4-го энергоблока АЭС «Акую» — это отличный результат слаженной работы нашей команды и наших партнеров. Мы видим в проекте не просто выполнение контракта, а вклад в укрепление международного сотрудничества и не только в энергетике. Мы гордимся тем, что продукция «Атоммаша» станет частью первой АЭС Турции и будет служить надежным источником чистой энергии для миллионов людей, отметил руководитель завода «Атоммаш» Максим Житков. Введен в эксплуатацию самый мощный энергоблок в России – первый ВВР ТАИ Курской АЭС-2. Самый мощный в России инновационный энергоблок номер 1 Курской АЭС с реакторной установкой ВВР ТОИ электрической мощностью 1253 мегаватта введен в эксплуатацию и официально переведен в статус действующего. Все необходимые документы госкорпорации «Росатом» уже подписаны. С 1 мая энергоблок номер 1 ВВР ТОИ входит на рынок энергии и мощность выдает и начинает официально поставлять электроэнергию, а также в рамках единой энергосистемы страны. При этом выручка за мощность и электроэнергию энергоблоки номер АИН Курская АЭС-2 составит суммарно 11 миллиардов рублей в месяц, 9 за мощность и около 2 за электроэнергию. А его ввод в эксплуатацию позволит дополнительно перечислить бюджетную систему Российской Федерации налоговых отчислений на сумму более 10 миллиардов рублей в год. Получению нового статуса предшествовал период опытно-промышленной эксплуатации, по итогам которого 27 апреля 2026 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор выдала заключение о соответствии объекта проектной документации, а также действующим техническим регламентам и требованиям энергетической эффективности. В настоящее время радиационный фон в районе расположения атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии был Алексей Никитин.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированных.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, ну, скажем так, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки — выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шарканье – это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается, и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля – дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Решение Москвы о перемирии с Украиной 8 и 9 мая, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, получило ответную реакцию Киева. Зеленский сообщил о введении режима тишины на фронте, начиная с 6 мая. Ранее, пояснили в Минобороны, наша страна на такие действия не шла по гуманитарным соображениям. Похоже, терпение Кремля иссякло, чему содействовали публичные угрозы Зеленского нанести удары по Москве во время празднования Дня Победы. Всю серьезность таких планов в российском военном ведомстве подтвердили, предупреждением жителей Киева и сотрудников иностранных посольств и консульств. По рекомендации российских военных им необходимо будет своевременно покинуть город, если киевский режим все-таки решится на провокации против России 8 и 9 мая. Страны Запада отвергли инициативы России по обеспечению стратегической стабильности. Как заявили в Министерстве иностранных дел, Москва выступала с инициативой по контролю за вооружениями в рамках постдоговора о распространении ракет средней и малой дальности, а также постдоговора по СНВ с целью сохранения предсказуемости и сдержанности в стратегической сфере. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили убеждение, западные элиты предпочли продолжить курс на обретение подавляющего военного превосходства над своими стратегическими соперниками. Владимир Путин заявил, Россия готова придерживаться центральных ограничений договора о стратегических наступательных вооружениях в течение года после февраля 2026-го, когда истек срок данного соглашения. Президент России подчеркнул, отказ от договора стал бы большой ошибкой. Зонтичное поручительство для компаний, которые осуществляют индивидуальное жилищное строительство, запустил Дом.РФ. То есть часть рисков финансовый институт развития в жилищной сфере берет на себя, если подрядчик ушел, например, в дефолт, до половины его кредита погасит в рамках поручительства. Максимальная сумма кредита 40 миллионов рублей, соответственно, максимальная сумма поручительства 20 миллионов рублей. Это снизит риски для банков и увеличит выдачу кредитов подрядчикам и покупателям домов. Согласно отраслевым данным, порядка трети одобренных ипотек на индивидуальное жилищное строительство не было в итоге оформлено из-за того, что подрядчик, на которого рассчитывал покупатель, попросту не смог получить проектное финансирование. Известно, в период с 2019 по 2025 год было построено порядка 370 миллионов квадратных метров индивидуального жилья или 2,5 миллиона частных домов. Правительство изменило правила испытания на управление транспортным средством. Итоги экзамена аннулируют, если претендента на водительское удостоверение в ходе испытания уличат в использовании средств связи, фото, аудио или видеоаппаратуры, а также электронной вычислительной техники, справочных материалов или других прочих средств хранения и передачи информации. В этом случае ученику назначат повторный экзамен, но не ранее, чем через год со дня обнуления предыдущих результатов. В правилах появится новое основание для аннулирования водительского удостоверения российского международного образца. Оно связано с обязательными внеочередными медицинскими осмотрами, которые предусмотрены для профессиональных водителей, таких как дальнобойщики и таксисты. Если плановый медосмотр выявит признаки заболевания или другого нездорового состояния у водителей, его направят на внеочередный осмотр. Неявка на него станет причиной для признания водительского удостоверения недействительным. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 34 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

газосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефону 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям на 9 мая, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Цитата: «Мы к провокациям готовы каждый день, потому что они практически каждый день то тут, то там происходят. Провокации были, есть и, к сожалению, будут». Также Захарова отметила, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них. Цитата: «Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат». Захарова также добавила, что сейчас ответственные с американской стороны за переговоры по Украине полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке. Вокруг киевского режима сегодня объединились те, кто был против победы СССР в Великой Отечественной и занимал пронацистские позиции. Они хотят реализовать свои реваншистские установки, также заявила Захарова. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило две украинские ДРГ в Константиновке, сообщило управление ФСБ по ДНР. Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники «Баба-Яга». Отследив полетные маршруты дронов, операторы «Горыныча» вскрыли и уничтожили две диверсионные группы. При этом силовики выявили и уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ. В операции участвовала 4-я бригада группировки «Юг». Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Населенный пункт играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Мошенники начали использовать новую схему кражи аккаунтов в Telegram, выдавая себя за специалистов по замене дверных замков и домофонных ключей в подъездах. Они говорят, что первое время нужно ходить по специальному коду. В этот момент в Telegram приходят уведомления с кодом, который мошенники просят продиктовать. Злоумышленники утверждают, что эти цифры являются сгенерированным пин-кодом для доступа в подъезд, который якобы нужно прописать в ключе. На самом деле код является системным уведомлением мессенджера для авторизации на новом устройстве. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план, сообщили в правительстве страны. Чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера абоненту, нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. При этом подать такое заявление можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас при переезде из одного региона в другой абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже. Кроме того, сохранить мобильный номер при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи, что очень важно в случае отсутствия сетей связи прежнего оператора в новом месте проживания. Курс доллара на сегодня 75.34, курс евро 88.34. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закат от цвета вишни, одуряющая

0: вас. Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски 3 сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8 980 343 0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, ну, скажем так, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте-ка все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки — выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шарканье – это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается, и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля – дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

thought I'd go first. I always thought I'd go first.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
6: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. 5 человек погибли при ударе БПЛА ночью под Джанкою. Это сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили в Харьковской области более 10 средств доставки грузов и личного состава ВСУ. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа в Сумской области. 5 агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и о бойцах СВО. В будущем эту информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Координировали действия агентов Киева в мессенджере Telegram. Возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Кингисеппе, в Чите и Томске установлены и задержаны граждане России, которые в соцсетях и в мессенджере Telegram оправдывали совершенные ВСУ ракетные и беспилотные атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, теракт на Крымском мосту, а также призывали к осуществлению диверсии терактов на объектах транспортной инфраструктуры на территории России. Число самозанятых россиян за 2025 год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек, следует из данных Федеральной налоговой службы. Число россиян на этом налоговом режиме за прошлый год выросло почти на 27% и составило 15 миллионов 427 тысяч. В конце 2024 года, по данным ФНС, в России было более 12 миллионов самозанятых. Специальный налоговый режим для самозанятых – это налог на профессиональный доход. Он введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2 400 000 рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. При этом каждый шестой пожалел, что последовал совету нейросети, показало исследование Superjob. 48% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии, выяснили аналитики, проведя исследование среди 1600 совершеннолетних россиян из всех округов страны. Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего россияне обращаются к искусственному интеллекту по вопросам здоровья, например, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения. В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк. От просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки. Курс доллара на сегодня 75.34, курс евро 88.34. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Камень на Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8-900-947-8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 мая. Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, Киев не будет соблюдать режим тишины. По его словам, российская сторона совершила ряд атак на Украину. Все это нивелирует объявленное Владимиром Путиным перемирие. Сам же Зеленский заявил, Украина не получала официальных предложений о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на 9 мая. Саму идею украинский лидер назвал несерьезной. Владимир Путин, в свою очередь, не раз подчеркивал на отсутствие конструктива на Банковой и полную недоговороспособность шоуменов, сидящих на золотых унитазах. Президент России акцентировал, трагедия Украины в том, что ее власти совершенно не жалеют людей, которых они своими, по-видимому, и не считают. Киевские власти не защищают сегодня интересы украинского народа. В России изменятся правила кредитования Агропрома. Проект приказа об этом подготовил Минсельхоз. Ключевой из них – это снижение размера субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки Банка России. Сейчас для ряда приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса действует более высокая поддержка. Ставка по кредитам субсидируется на уровне 70% ключевой ставки регулятора. Как следует из пояснительной записки, Минсельхоз корректирует бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов. Ведомство указывает на отсутствие дополнительных источников финансирования и дефицит средств федерального бюджета, необходимых для льготного кредитования. В этих условиях возможны два варианта – переход части льготных кредитных договоров на коммерческую ставку, либо снижение уровня субсидирования до 50% ключевой ставки. Утверждены меры для защиты молодежи от деструктивного влияния. План содержит 41 комплексное мероприятие, сгруппированное по 6 ключевым направлениям. Координация между ведомствами, комплектование и развитие кадров, создание организационной инфраструктурной и методической базы, работа с основными группами молодежи, реализация общероссийских инициатив и программ, а также оценка активности молодежи в сети. Напомню, ранее президент России Владимир Путин обозначил приоритетом усилия профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Разработанный документ объединяет усилия власти и общественности для повышения действительности превентивных мер, принимая во внимание современные угрозы, в том числе исходящие из цифрового пространства. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуги. Для подачи заявления онлайн студенту потребуется загрузить туда необходимые данные – документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информация о льготах. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Сейчас для абитуриентов формируется единая цифровая среда подбор вуза, через которую ребята смогут выбрать учебное заведение и направление подготовки, ориентируясь на результаты ЕГЭ, проходные баллы прошлых лет. Отмечается, у поступающих в нынешнем году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 34 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе. Днем дарит энергию и настроение. А вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни. Мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже. Промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
3: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу: город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий, вкусный, сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: красоты.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Камень на Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
4: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
6: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов. В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 мая. Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, Киев не будет соблюдать режим тишины. По его словам, российская сторона совершила ряд атак на Украину. Все это нивелирует объявленное Владимиром Путиным перемирие. Сам же Зеленский заявил, Украина не получала официальных предложений о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на 9 мая. Саму идею украинский лидер назвал несерьезной. Владимир Путин, в свою очередь, не раз подчеркивал на отсутствие конструктива на банковой и полную недоговороспособность шоуменов, сидящих на золотых унитазах. Президент России акцентировал, трагедия Украины в том, что ее власти совершенно не жалеют людей, которых они своими, по-видимому, и не считают. Киевские власти не защищают сегодня интересы украинского народа. В России изменятся правила кредитования Агропрома. Проект приказа об этом подготовил Минсельхоз. Ключевой из них – это снижение размера субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки Банка России. Сейчас для ряда приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса действует более высокая поддержка. Ставка по кредитам субсидируется на уровне 70% ключевой ставки регулятора. Как следует из пояснительной записки, Минсельхоз корректирует бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов. Ведомство указывает на отсутствие дополнительных источников финансирования и дефицит средств федерального бюджета, необходимых для льготного кредитования. В этих условиях возможны два варианта – переход части льготных кредитных договоров на коммерческую ставку, либо снижение уровня субсидирования до 50% ключевой ставки. Утверждены меры для защиты молодежи от деструктивного влияния. План содержит 41 комплексное мероприятие, сгруппированное по 6 ключевым направлениям. Координация между ведомствами, комплектование и развитие кадров, создание организационной инфраструктурной и методической базы, работа с основными группами молодежи, реализация общероссийских инициатив и программ, а также оценка активности молодежи в сети. Напомню, ранее президент России Владимир Путин обозначил приоритетом усилия профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Разработанный документ объединяет усилия властей и общественности для повышения действительности превентивных мер, принимая во внимание современные угрозы, в том числе исходящие из цифрового пространства. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуги. Для подачи заявления онлайн студенту потребуется загрузить туда необходимые данные, документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информация о льготах. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Сейчас для абитуриентов формируется единая цифровая среда подбор вуза, через которую ребята смогут выбрать учебное заведение и направление подготовки, ориентируясь на результаты ЕГЭ и проходные баллы прошлых лет. Отмечается, у поступающих в нынешнем году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 34 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, ну, скажем так, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте-ка все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки: выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шарканье – это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается, и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля — дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте, поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле — вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир.

0: красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Центов. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Моего фильма я прям срам за ширмой твоего гитарного дыма. Тебя увидев, я понял, что не так уж далеко. Прекрасная, для тебя буду петь до последнего вздоха. В каждом божьем дне, в других мирах и эпохах.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

brain.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.